мере во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: everyone. Спасибо большое.
1: All right. Я вас люблю. Спасибо большое.
2: Да-да-да. Удачи. All right. Thanks for tuning in to Russian Radio.

0: самое лучшее в мире. Мы тебя любим, давные брата.
1: 100 раз. Ты самая красивая, ты самая добрая.
0: Спасибо Богу за то, что ты у нас есть.